Слышишь много радости? Слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.